0: Наказан им писал. Ты там еще я плакал контухар. Чужая лангар апа сада дари тухар.
1: Топись гарам. Ишка дарам лари лаги. Дари тухар.